тишине, только те слова, что убегая, на прощанье пишет во мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никого.